Сегодня нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.

0: находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Рядом с

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио «Р» всегда на волне.

0: На радио Р летняя энергия.
1: Понедельник, не бездельник. Доброго утра желаю всем. Несмотря на август, несмотря на жаркие выходные, нас с вами, ну, ждет работа. Куда уж без нее. Все, кто мог отдыхать, отдыхает. Отдыхал, да. Кто отдыхает сейчас, вряд ли проснулся в 7 часов утра, чтобы пожелать мне и вам доброго утра. Скорее всего, спят, дрыхнут и имеют на это полное право. Мы же, кто работаем, в принципе, двигаемся по этой неделе ровным шагом, потому что много предстоит, во всяком случае, для меня, вот и Эвелина, мои коллеги, которые чуть позже появятся в нашей эфирной студии. Значит, предстоит огромное количество мероприятий. По ходу дела мы будем вам рассказывать обо всех планах, обо всех мероприятиях. Что же касаемо вообще этой недели, то давайте ее проведем вместе. Каждое утро включаетесь, подключаетесь. Каждый обеденный день. Сегодня Ангелинка должна вернуться. Жень Соленков вечером будет работать. Так что, друзья мои, у Жени Соленкова, к слову, если вдруг вы следите за всякими поздравлениями и так далее и тому подобного. 23 числа, 23, это у нас следующее, ну, то есть следующее, это воскресенье. Следующее, хотел сказать, это воскресенье. Значит, ему исполняется 40 лет. Если что, я с человечком знаком, ну, лет 15, наверное, с хвостиком. Мы играли в одной команде КВН, в раздельных командах КВН и так далее и тому подобное. Всяческие юмористические мероприятия делали совместно. Поэтому знаю, что говорю. Отец молодец, трое детей, собака, коты. Все присутствует в этом человеке, не хватает только вашего внимания. Поэтому, если вы не забудете, ну, а мы напомним, конечно же, в воскресенье напишите ему всяких приятностей. Ему наверняка будет безумно, безумно от этого хорошо. Напомнил.

Ну и по ходу недели наверняка мы тоже об этом будем говорить. Пока отправляемся в мир музыки, и через минут 10-15 гороскопы. Что там набежало на 17 августа?

0: Предсказания и прогнозы на сегодняшний день. А сегодня, напоминаю, 17 августа на наших календарях. Поехали по знакам зодиака. Овны. Сегодня вам особенно понадобятся друзья и их поддержка. Не оставайтесь в одиночестве, если настроение начнет портиться. Тельцы, ваше хорошее настроение поможет разрядить напряженную обстановку. Правда, не все окружающие оценят вашу непринужденность. Близнецы, не торопитесь и не пытайтесь добиться своего напором. Сегодня спокойная и осторожная тактика принесет больше пользы. Раки, будьте готовы к большим переменам и постарайтесь не ссориться с окружающими. Сегодня многое может неожиданно измениться. Львы, не спешите громко рассказывать о своих достижениях. Сегодня излишняя гордость может поставить вас в неловкое положение. Девы, не повышайте голос, даже если очень хочется. Спокойный разговор сегодня будет гораздо полезнее ссоры. Весы, избегайте больших компаний и шумных мест. Сегодня легко оказаться втянутым в чужой конфликт. Скорпионы, берегите дружеские отношения, не давите на близких и не пытайтесь навязать им свою волю. Стрельцы, пока вы действуете разумно, все будет складываться хорошо, но неоправданный риск сегодня может все испортить. Козероги, говорите коротко и понятно, чем меньше лишних слов, тем меньше вероятность недоразумений. Водолеи, не жалейте себя слишком сильно. Лучше переключитесь на что-нибудь приятное и постарайтесь изменить настроение. Рыбы, будьте особенно внимательны на работе. Ошибка сегодня может потребовать долгих и неприятных исправлений. Это были прогнозы на сегодняшний день. Если вам не нравится, напоминаю, берем и меняем этот гороскоп на что-то лучшее. А если вообще не нравится, то не обращаем на него никакого внимания. Двигаемся вперед. Впереди еще много всего интересного.
1: Теперь на Радио Р.

0: На радио «Р» летний хит-парад.
1: Продолжаем эфир программы «Соль и перец», утренней программы на радио «Р». Делайте погромче, если что. Мы всегда вам рады и всегда с удовольствием общаемся с вами и надеемся, что вы тоже. Будет еще повод для общения, само собой. Пока же мы отправляемся в Болгарию. Значит, болгарский «Бургас» впервые примет конкурс песни Евровидения. Все официально решено. Полуфиналы пройдут 11 и 13 мая. Финал 15 мая на арене «Бургас». Конечно же, город выбрали среди четырех претендентов. Были София, Пловдив и Варна. Организаторы отметили инфраструктуру Бургаса, транспортную доступность, возможность для размещения гостей. Наша цель, чтобы Европа узнала о Болгарии через Бургас, заявил мэр города Димитар Николов. Для Болгарии это будет первое Евровидение в истории, понятное дело. Банга-банга, ванга-ванга, вот эта девочка победила. Собственно говоря, поэтому, неудивительно. Там зажигательная песня, симпатичная девчонка, хорошая постановка этого всего шоу для телевидения, просто потрясающе. Но для романтических сердец, коими мы с Вериной являемся и пропагандируем это настроение, романтику и широкую душу, для меня это, конечно, были победителями этого Евровидения стали итальянцы. Ну и итальянцев, а не Бурго-Бургу, вот это будем слушать. Сэл да Винчи, Per sempre si, конечно же, в нашем эфире. Давайте слушать и окунаться в солнечную Италию.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничем.

В эфире Радио Р.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Президент Гитанас Науседа пока публично не высказывался о делах двух священников Вильнюсской архиепархии, обвиняемых в сексуальных преступлениях против детей. Представитель президента сообщил, что Науседа, скорее всего, прокомментирует ситуацию сегодня. Ранее о скандале уже высказывались премьер Миндуга Синкевичу, спикер Сейма Йоза Соликас. Науседа, напоминаю, не здесь работал. Был
1: на Мадейре.
2: Дела у него были.
1: Между тем, Литовский национальный музей отказался забрать 4 советские скульптуры, снятые Зеленого моста в 2015 году. На их восстановление нужно не менее полумиллиона евро. Да, таких денег у музея нет. Теперь скульптуры могут отправиться в парк Грутас или один из музеев Вильнюса. Окончательное решение ожидается осенью.
2: Работы в тоннеле в Таранде выполнены примерно на 90%, но движение по нему пока не откроют. Во время строительства выяснилось, что здесь нужно дополнительно сделать систему отвода дождевой воды. Просто напомню, залило этот тоннель, если что, и поэтому выяснили.
1: Угу.
2: Вот, хорошо, что не сделали, а потом выяснили.
1: Да.
2: А во время ремонта. Пока оно не будет полностью оборудовано и проверено, открыть тоннель для движения мы не можем, пояснили Виолетова. 17 августа, то есть сегодняшнего дня, на трассе А2 возле тоннеля машины вернутся на обычные полосы, но ограничение скорости до 50 км в час пока сохранится.
1: В Паланге утонул 17-летний подросток, приехавший на отдых с семьей из Польши. Как рассказал мэр Паланги Шарунас Ватькус, вечером семья с 3 детьми купалась возле пирса, когда детей подхватило сильное течение. 17-летнего парня море затянуло буквально за несколько мгновений. Только что он был на поверхности, почти сразу исчез из виду, рассказал мэр. Отец успел спасти маленькую дочь, еще одного примерно 13-летнего мальчика вытащили спасатели.
2: Между тем, в Париже, ну, а где? Вот только в городе любви, конечно же, проходил чемпионат Европы, и вот литовские пловцы завершили его с 2 медалями. Значит, Томас Навиконис стал серебряным призером на 200 метрах вольным стилем, установив личный рекорд. Он рассказал, что это просто космос, я об этом даже не думал, рассказал он после финала. Ну, а Рута Милутиди вчера вечером выиграла золото на дистанции 50 метров брасом. Значит, это ее короночка, 50 да. метров брасом. Это ее 3-я победа на чемпионатах Европы на этой дистанции. Так что вот, поздравляем.
1: О погоде. Сегодня во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами, возможно, гроза. Западный и юго-западный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Днем температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Летнее радио. Радио Р.
1: Продолжается наш эфир, и с возвращением, говорим мы, нашей лученосной, солнце уносящей, потому что солнце-то это и не принесла. Я скажу,
2: как это не принесла? Ехала с рассветом.
1: На морях оставила солнце. Я вот к тебе спритаю. Посмотри, что. Посмотри на погоду. Посмотри на то, что вот нам обещают синоптики. Вот завтра нам с тобой идти на экскурсии. Завтра мне идти на концерты. 93% вероятности дождя. Что это такое?
2: А кто все лето должен работать за всех и за погоду, в том числе?
1: Я работаю.
2: А что, плохо работаете, Гидразвигдатович? Плохо.
1: Все, как отдохнула.
2: Потрясающе. Слушайте, невероятно, конечно, опыт отдыха с младенцем, до года все дети младенца, да, вот он невероятный. Еще больше восхищаюсь своей подругой, ну, у которой сейчас абсолютно спартанские условия. И при этом она красивая ведьма еще остается. Шельма.
1: Зараза, да.
2: Да, представляешь?
1: Так.
2: Вот. Паланга потрясающая. Людей, как в Балтийском море воды.
1: Так.
2: Да.
1: Хочу спросить. Ну, мы знаем, конечно, что у многих младенцев, которые, когда приезжают на море, особенно до года, ну, что там есть диета, не вот это корочный чебурек,
2: не,
1: знаешь, пироги.
2: Не кептадона.
1: Песок.
2: Песок. Песок, земля.
1: Ели ли вы вместе?
2: Все ели.
1: Все ели песок. Все, меня успокоило.
2: Все младенческие галочки мы все позакрывали.
1: Все оставили. Ну, все хорошо. Ну, то есть, потрясающе. Готова еще отправиться куда-нибудь с младенцем?
2: Конечно, конечно. А вообще, я вот не знаю, либо эта работа с тобой меня так закалила.
1: Конечно.
2: Но вот когда человек ноет, я могу не обращать абсолютно внимания на это и даже подтрунивать над ним. Но, скорее всего, вот закалил меня. Ну, а как ты здесь в гордом одиночестве?
1: Все хорошо.
2: Валентин тебя поддерживал. Валя писал, что тут почти затопило вас от твоих слез.
1: Да, именно. Да так, это крокодиловыми просто. Потому что в студию заходишь, и туда отлив просто туда.
2: Ну, я смотрю, чисто все помыто.
1: Да, это все от моих слез.
2: Чистыми, знаешь, искренними слезами.
1: Совершенно верно. Все хорошо, работали, не покладая рук. Говорил, рассказывал людям, свадебные песни выбирал.
2: Да, да, я очень порадовалась. Я вот ехала, слушала тебя. Очень порадовалась, что твою любимую песню выбрали, казалось бы.
1: Я, с одной стороны, вот думаю, ну вот ты уедешь отдыхать от работы, ну так не слушай ты меня.
2: А зачем так получилось, ты... понимаешь, как телефон к машине не подсоединился, я думаю, ну ладно, ну послушаю гитарюльку, как ты? А ты там вообще живчик.
1: Но.
2: И как будто не страдаешь.
1: Ну так... Я изображаю.
2: Артист.
1: Хорошо, дамы и господа, мы двигаемся вперед, будем обсуждать все на свете, что там только не придумаем. Вот. Пока же давайте отправляться в мир музыки.

0: Итак, значит, время свадеб. Ну, вы же знаете. Ну
1: да.
0: Что, обязательно. Шлюпы все там.
1: Шлюп.
0: Про невероятное
1: кто
0: количество.
1: Кто не в шлюпке, тот на шлюпе.
0: Да, да, совершенно верно.
1: Этим летом.
0: Очень-очень-очень важно.
1: Значит, заранее просим прощения, если кого-то обижают данные наши шутки. Просто я сейчас нахожусь в окружении шлюп.
0: Ну, все обсуждают вокруг Эвелины.
1: Поэтому...
0: Она говорит, вот мы вчера обсуждали в семье шлюп. Я такой, интересно.
1: Вот, а для меня это новое слово, поэтому простите, пожалуйста.
0: Новое слово, потому что обычно вот Эвелина из русскоязычной семьи и с польскими, с польскоязычным населением
1: не соприкасался.
0: Вот недавно она начинает соприкасаться и неожиданно узнает, ну, першую коммунию, шлюпы,
1: безмывание,
0: вот эти вот неожиданные слова. Поэтому тут нет нисколько ни потрунива, ничего.
1: Наоборот,
0: восхищение того, что была культура рядом, и она проходила мимо.
1: Да,
0: ну, то есть,
1: да.
0: Вот, не
1: в детстве восхищалась Древним Египтом, а могла бы Вильнюсским районом.
0: Совершенно верно. Вот. И, собственно говоря, вот шлюп, ну, ты просто это вот слово свадьбы, огромное их количество. Наш коллега Евгений Соленков, он же ведет свадьбы. Значит,
1: да, и делает это очень талантливо.
0: Если что. Мы, опять же, и напоминаем просто, что в воскресенье у него день рождения, 40 лет человечку, так что, если что...
1: Баба Ягодка опять.
0: Вот это знаменитое. 40 лет Баба Ягодка опять. Это вот это знаменитая наша поэзия. Вот, так вот. Так вот, друзья, он ведет свадьбу, и я вот, когда его сторис открываю, смотрю, а там сплошь только корпоративы и праздники. Я такой, ну ничего себе, ничего себе. Вот, ну, так что, друзья, свадьба – это наше все.
1: Это правда, и поэтому мы подсуетились, и в эту субботу у нас вышел новый специальный эпизод «Года по нотам», посвященный свадьбам. 2 часа песен свадебных, истории про свадьбы, фактов про свадьбу еще больше. Сегодня выйдет пост с фактами, как обычно мы делаем в понедельник, чтобы вам напомнить, что было в субботу. Там столько, оказывается. Мальчишник, знаешь, откуда пошел?
0: Откуда?
1: От спартанцев.
0: От спартанцев, конечно.
1: Зачем фата нужна? От злых духов. Рисом, пшеном, оказывается, раньше. Сейчас лепестками рос, посыпем наших парней и девушек, наших молодоженов. Раньше пшеном их, чтобы у них плодородная жизнь была.
0: Ну, понятно.
1: И море интересных фактов. Там, если покопать, оказывается, в Древнем Риме была у нас какая-то вена. Почему на левую руку в Западной Европе?
0: Кольцо.
1: Потому что там вена любви текла, думали потом мы начали, значит, дома размышлять, почему у одних, значит, на левой руке кольцо, а у других на правой руке кольцо. Ну, вот так вот все сложилось, переплелось. И, казалось бы, в Норвегии, как ты думаешь?
0: Как?
1: А вот так, на правой.
0: Вот это же. Вот
1: хотя
0: же.
1: Во всем остальном, в западном мире, на левой.
0: Ну, потому что эти скандинавы, викинги, вот это вот на реке. Ну,
1: потом Швецию, Данию выгнали, и мы сами будем все решать.
0: Все верно.
1: Вот,
0: все
1: поэтому верно. Год по нотам уже сегодня на всех наших платформах можете слушать, наслаждаться.
0: Да, плюс оно уже существует с субботы, наверное, есть в нашем телеграм-канале. Опять же, подписываемся, ни на что не намекаем, но было бы здорово, если бы там активизировалось какое-то количество людей, которые не подписаны и просто присоединились к нам. Соль и перец называется телеграм-канал.
1: Да.
0: Значит, мы там выкладываем только всю интересную, полезную или смешную информацию. Плюс немножечко внутрика нашего.
1: Что у нас тут происходит?
0: Вот. Помимо всего прочего, там только две президентские позиции. Эвелина, я, соответственно, только мы отвечаем за него. Если кто-то вам комментирует оттуда, это значит кто-то либо я, либо в хорошем настроении, либо Эвелина в неплохом. Да, то есть...
1: Неплохом.
0: Вот. Год по нотам. Не пропустите. Каждую субботу возобновляются новые программы. Анонсируем, какой следующий год. Мы знаем.
1: 11-й год.
0: Хорошо, ладно.
1: 11-й год. Будем вспоминать тот самый 11-й пресловутый год. С таким количеством классных русскоязычных песен. Вау. В Литве было затишье по песням, 11-й год такой, штиль.
0: В русскоязычной среде?
1: Мощно.
0: Вау. Ну, хорошо. Подождем субботы, понятное дело, но о программе «Год по нотам» мы еще будем обязательно говорить.
2: Теперь на радио

0: На радио «Р» летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Продолжаем тему свадеб. Ну, так случилось, так получилось. Значит, Ричардас Беранькис, это литовский, самый знаменитый литовский теннисист. Ну, вот. И он уже завершил карьеру, сейчас обучает других людей теннису. Понятно, талантливо и невероятно. Ричардас, вот. И он на этих выходных возьми, да выложи свадебную фотографию.
2: Ну,
1: подписал
2: хорошо.
1: Мистер и миссис Беранькис.
2: Вау.
1: Вот. А свадьба, оказывается, мы думали, что на этой неделе, я-то думал. А потом я начал выяснять, оказывается, у нее на прошлой неделе была свадьба.
2: А мы пропустили?
1: Он просто с опозданием выложил
2: фотографию. Ну, занятой человек.
1: Ну, понятно. Конечно, не до свадьбы ему. Ну, то есть рассказывать Гинтера Сузуко с Эвелине Никаноровой, я там женился. Ну, нет. Понимаешь?
2: Нам мог бы, ребята, приходите.
1: Приходите, рассказывайте нам. Да. Всегда это безумно интересно. Свадьба, значит, фотографии вот он поделился. Свадьба, понятно, неделю назад. Пара уже несколько лет вместе. Вот, в 2021 году у них родилась дочь. И вот они спустя 5 лет...
2: Да, вот, на юбилей дочери
1: на
2: решили.
1: На 5 лет поженились.
2: Ну, круто.
1: Вот, класс. Как ты считаешь, нужно жениться до рождения ребенка или после?
2: Как вот...
1: Заблагорассудится.
2: Как вы хотите, так и делайте, правда. Уже можно от устоев вот этих не отталкиваться.
1: Я не против, не устоев, не ничего. Я просто знаю, что давление. У меня знакомая.
2: Да.
1: Знакомая. Так. Значит, ходила, ну, собиралась выходить замуж, но они потом решили, что давай, типа, попозже.
2: Да.
1: Вот. И, собственно говоря, у них родился ребенок, и там просто родственники... Ну,
2: да, давили.
1: По итогу ребенку было 7 лет, когда они решили пожениться. И самый главный акцент этого праздника был этот ребенок.
2: Но...
1: Потому что он руководил этой свадьбой.
2: Я представляю.
1: Ну, вот он ходил, он эти розы разбрасывал.
2: Так, я вспоминаю мамину свадьбу. Мне, правда, было уже 20. Но неважно, мне все деньги совали.
1: Само собой, видишь?
2: Да?
1: Как будто я понимаю, с точки зрения вот этих вот религиозных всех вещей, я все это понимаю, но с точки зрения, ну, современного мира, оно как будто бы, ну...
2: А чего? Круто, и у тебя пятилетка, потом семилетка с деньгами. Вы, значит, потратились, а она либо он приобрели.
1: Ну, и очень смешно, это, конечно, там мальчуган был, да, знаешь, у него очень смешно, потому что он в смокинге был.
2: Ну вот.
1: Это всегда, это меня так забавляло, потому что ты человек, который, ну не мог нормально...
2: Да.
1: До этого, в течение вот 7 лет я его видел время от времени, знаешь, и он, ну, он все время, то есть у него грязные майки, все, а тут просто зализанный, знаешь, этот все. Ну.
2: Вот ты на моей свадьбе будешь в смокинге.
1: Ну, конечно.
2: Зализа, причесанный, накрашенный.
1: Но... я там все сердца покорю.
2: Нет,
1: понимаешь?
2: Ну, так
1: перебью
2: на
1: все.
2: На этой ставке. Чтобы тебе все. Деньги давали. Или,
1: чтобы мне, да. Вот, Гинтерас, возьмите денег. Так хорошо выглядите.
2: Да, да.
1: Надо вот на это... Цель надо вот такая, знаешь.
2: И поедем, знаешь, по Вильнюсскому району. Вот это почти золотое кольцо Вильнюсского района, которое не соединяется, да. Но, к сожалению. Вот, и мы поедем, начнем, допустим, вот с Вижений.
1: И
2: до Судерби.
1: До Судерби, вот так. По кругу, да?
2: И везде тебя показывать будем. Ты как кукла на машине.
1: На машине буду сидеть, вот такой довольный, знаешь. Ну, очень хорошо.
2: Вот,
1: так что...
2: Ричардаса поздравляем.
1: Поздравляем, да.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: После нескольких громких случаев насилия над несовершеннолетними, премьер Миндаугас Синкевичус сегодня соберет представителей министерств и службы защиты прав ребенка. Это очень серьезные сигналы, которые заставляют спросить, действительно ли наша система защиты детей работает так, как должна, заявил премьер. На встрече обсудят, нужно ли менять законы или проблема в том, как выполняется уже действующие правила.
1: В конце июля в Лаздийском районе произошла стычка 4 литовских пограничников с нелегальными мигрантами. По данным источников Эл-Рита, с одного сотрудника избили и пытались утащить на территорию Беларуси. Сейчас он находится на больничном. Глава службы охраны госграницы Рустама Слюбаева ранее утверждал, что ситуация была обычной и никто не пострадал.
2: Министр внутренних дел Мартина Скателинас после публикации Эл-Рита срочно встретился с генпрокурором Нидой Грун и предложил передать расследование из службы охраны госграницы другому ведомству. Если опубликованные обстоятельства подтвердятся, я не вижу возможности для Рустамаса Любаеваса дальше занимать должность главы службы, заявил министр.
1: С сегодняшнего дня Вильнюсская когенерационная станция возобновит сжигание отходов из Алитовского и Утянского регионов, а это 210 и 105 тонн в неделю соответственно. При этом отходы, скопившиеся на территории Вильнюсского сортировочного завода, пока принимать не будут. С октября мощность станции увеличится, и тогда мы сможем снова сжигать отходы из территории завода. Об этом сообщил руководитель операции Далис Криницкас.
2: В Литве предлагают штрафовать руководителей автовокзалов, если у станции нет сайта или там не публикуют актуальное расписание и другую обязательную информацию. Штраф составит от 70 до 140 евро, но сначала поправки должны одобрить правительство и Сейм. Перевозчики предупреждают, что новые требования потребуют дополнительных расходов, а это в итоге может привести и к росту стоимости поездок для пассажиров.
1: О погоде. Сегодня во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Западный и юго-западный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха прогреется сегодня до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: Радио Р. Летнее радио.
1: Так, значит, заголовок следующей новости, которую мы хотим рассказать. Ну, я хочу рассказать. Значит, обычная лестница может продлевать жизнь.
2: Вот. Вот
1: уже. И тут рассказывается о том, что 480 тысяч человек, ученые, за ними наблюдали. Значит, и выявляли, что те люди, которые чаще поднимаются по лестнице, они там ездят на лифте и так далее и тому подобное, что реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями на 39% ниже, и от любых других причин, связанных с сердцем, тоже страдают меньше 24%. То есть, по сути, просто, если вы ходите по лестнице,
2: да,
1: то вы продлеваете себе жизнь. Тогда кровообращение гораздо лучше, клапаны там, наверное, какие-то открываются там, где они должны открываться.
2: Реже происходят инфаркты и инсульты.
1: Что как бы хорошо. И я сразу же мгновенно вспомнил мой единственный эталонный заход по лестнице, за которым наблюдала Евелина Никонорова. Ну, там я себе продлил, ну, наверное, ну, лет на 10 себе жизнь.
2: Минимум.
1: Минимум. Я что такой здоровый? Мне, оказывается, 55. Я просто, ну, чуть дольше пожил.
2: О, это феноменально.
1: Да, был, значит, собственно, вот этот небоскребный фестиваль, когда вы можете забираться в небоскребах, и мы вот первый раз в жизни с Велиной решили, что нужно сходить. Я еще детей взял, и все, мы так весело шли, все поднимаются.
2: Мы весело стояли в очереди сначала. Да. Оказалось, что стояли в очередь не на лифт, а на лестницу. И потом...
1: Ну, я начал подниматься на столичное самоуправление. То есть там 19-й, 20-й, 22-й этаж, я не помню на какой.
2: Все
1: как в тумане. И вот я на каком этаже, 10-м, я закончился. И потом, ну вот это сердечно-сосудистое, мне надо было продлевать.
2: Нам уже с Божьей помощью.
1: С Божьей помощью. Просто, ну невероятно. Я не знаю, что...
2: А там еще самое главное на видео, я снял мало видео последних шагов по этой лестнице, и там гинтрососин говорит, я уже думал, надо скорую вызывать.
1: Ну, я не знаю, как люди ходят. Учитывая того, что я, знаешь, жил всю жизнь либо на первом, либо на втором этаже, и мне не надо высоко подниматься, ну, никогда в жизни.
2: Ага.
1: Понимаешь, ну, вот даже наш офис на первом этаже, понимаешь, нам не надо, ну, даже думать не надо, ну, как лестница.
2: Я вот всю жизнь жила на седьмом этаже, и у нас, когда отключали лифт...
1: То надо было, приходилось поднимать.
2: Да,
1: потому что это

0: легенько, как грациозно, как лань просто вскочила, да, и побежала.
1: И сейчас, кстати, живу в пятиэтажном здании некогда Хрущевка.
0: Yes,
1: да, она
0: Хрущевка стайл.
1: Хрущевка. Yes. И хожу пешком. И меня это очень радует.
0: А ты вот какой этаж у тебя? Третий, четвертый, пятый?
1: Да,
0: третий.
1: Вот.
0: Ну, то есть, понятно, ну да, хорошо.
1: А вообще, я уже рассказывала в эфире про данные постройки, что это же какие-то там французские, не помню, азиатские, ну, какие-то ученые выяснили, что человек должен всю жизнь без одышки, без проблем забираться на четвертый этаж. Именно поэтому были разработаны такие дома, четырехэтажные. Но в стране, которой нет, подумали, что наш-то человек...
0: И на пятый
1: может. И вот это вот уже пятый этажная одышка, это все потому,
0: это как
1: что...
0: Бы, это как бы норма. Норма.
1: Вот.
0: Ну, понимаешь, просто интересно. Просто интересно.
1: Ну, вот. Напоминаю, как без этой песни, что любовь — золотая лестница.
0: Золотая лестница. Слушаем. Юрий Антонов. Золотая лестница.
1: Все поем.

0: Итак, напоминаю, на прошлой неделе, дамы и господа, вы наверняка наблюдали за затмениями, за персидами, которые падали и так далее.
1: Желание потом вместо нас Винтерсом загадывали.
0: Загадывали. Моя супруга вчера показывала мне фотографии, где красиво они были. В Игдалинском районе, понятно, небосвод, и там прямо сфотографированы вот эти штрихи. Ну, то есть, это падающие вот эти. То есть,
1: все твои реально желания падали.
0: Все, вот они все за меня загадали. А? Ну, они наверняка знают.
1: Корги тебе загадали?
0: Нет. Вот против корги. Жена говорит, ну, нет.
1: Ну, что нет?
0: Ну, нет. Ну, нет, нет, нет, говорит, что нет.
1: Ну, как нет? Ну, надо было бы.
0: Ну, вот ты с моей женой, когда поговоришь, и скажи, что надо.
1: Ну, надо.
0: Судьба предсказывает о том, что нужно корги. Ладно, про небосводы и затмения. Значит, в ночь с 27 на 28 августа жители Литвы смогут наблюдать частичное лунное затмение.
1: Так.
0: Так, оно начнется в 3 утра 24 секунды. Значит, и с 4:34 на Луне уже будет хорошо заметна тень Солнца.
1: Да.
0: То есть Луна будет скрываться.
1: К 6 утра все это достигнет своего апогея. И, соответственно, спасибо, дорогая Луна, лунное затмение, что вы наконец-то все подсуетились и подстроились под наш график с Гинтерсом Вигдасовичем.
0: Да, соответственно, никакого специального, там, специальных стекол, ничего не надо. Это будет заметно просто невооруженным глазом. Главное, чтобы погода была не серая.
1: Ну, ты же тучи разведешь руками.
0: Я максимально постараюсь запрещеночками вот этой вот разводить руками.
1: Да.
0: Это же запрещенная песня.
1: Выражение не запрещено.
0: Ну, да, тогда я тучи разведу руками.
1: Это вообще твой кавер.
0: Ну, совершенно. Ну, потому что я каверист, этот знаменитый. Да, да. Куплетист, каверист, Гинтерас Зукас.
1: Артист.
0: Артист. Артист, куплетист, каверист. В общем, с 27 на 28 у нас теперь еще и лунное затмение.
1: Ну, кайф, здорово. Смотри, нас как радует все. Что бы это значило, вот, знаешь, нам бы какого-нибудь такого астронома, АК-астролога, который бы такой, оп, и в лунное затмение желательно покупать всем львам автомобиль.
0: Совсем неплохо.
1: А банкам всем выдавать кредиты львам.
0: Сейчас астрономы, знаешь, которые реально занимаются наукой, вот сейчас такие, господи, она же тоже нас с астрологами путает.
1: Нет, между прочим, нет. Когда на физике, не помню в каком классе, но есть отделение астрономии. Это было так интересно, это лучшее мгновение на уроке физики было. Астрономы вообще потрясающие.
0: Ты телескопы смотрела?
1: Смотрела,
0: вообще,
1: смотрела. У меня даже где-то в Инстаграме, если там отлистать в мое школьное время, у меня есть Луна, фотографированная через телескоп.
0: Класс.
1: Я астроном на минималку.
0: Ну, чуть-чуть, для Инстаграма. Вот для Инстаграма я настоящий астроном. Why not, why not? Как говорим мы, англичане.
1: Yes.
0: Хорошо, двигаемся вперед. Впереди еще много всего интересного.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: Так, вы не знали, мы не ждали, и вот, пожалуйста, под занавес нашего солнечного эфира с Велиной появляется Анжела Гудкова.
2: Она.
1: Загорелая, вот как будто вот шоколад вот вытащили.
2: И намазали
1: на человечка.
2: Чертовку.
1: Просто.
2: Казалось бы, эфир идет, ну, такой понедельничный, плывем на шлюпке безопасности своей. А тут немножко пикантности сразу же ворвалось. И сразу с порога ей начальник: где фотографии в бикини? И мы такие: Гудкова!
1: Что такое?
2: Что за бардак? Ни одного поста с Греции.
1: Ну, она немножко выкладывала
2: сторис.
1: Ну, там без
2: бикини.
1: И без мужчин, где вот эти пляжные вечеринки в бокале до утра.
2: Греческий салат сиртаки.
1: Извините,
2: пожалуйста. Это через запятую, если
1: что. Да, греческий салат сиртаки. Такое
2: тарелки
1: название.
2: Била, не била.
1: Ну что это такое?
2: Бардак.
1: Одно. Мы уверены, что все это было за кадром.
2: Да.
1: Да. И мы уверены, что она вам в эфире все расскажет.
2: Вот, и понятное дело, что Ангелинка порадует нас постом. А если нет, то мы с нее берем сейчас обещание, что она порадует.
1: Да.
2: Но мы уже к этому посту в Инстаграме, например, можно наложить какую-то музыку к вашим фотографиям. Мы нашли песню.
1: Да, которая отражает все, что нужно этим утром.
2: Да.
1: Так что, друзья, все включено. Вот. С вами прощаемся с развлекательной частью до завтрашнего утра. Утром услышимся.
2: Пока.

0: Радио Р.
1: В Литве 10 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Перед новым учебным годом министр образования Раминта Поповеня заявила, что особое внимание уделят эмоциональному здоровью детей и инклюзивному обучению. «Большое внимание уделим укреплению эмоционального здоровья», сказала министр. По ее словам, школам по-прежнему не хватает психологов и других специалистов, а ситуация с учебниками уже заметно улучшилась. Зарплаты учителей продолжат повышать, а число обязательных социальных и гражданских часов сократят. Часть из них ученики смогут выполнить летом или перенести на следующий год.
0: Голоса регионов.
1: В Инекчае планируют привести в порядок почти 15 гектаров заброшенного кварцевого карьера. Территорию разделят на две части. На одной создадут парк с зелеными зонами и водоемом, другую отведут под бизнес, отдых, спорт, туризм и небольшие экологически чистые предприятия. «Говорим о такой мягкой коммерции, которая понравится людям», рассказала представитель самоуправления Дайва Гасюниня. На создание парка предусмотрено более 2 миллионов евро. Работу планируют завершить до конца 2029 года.
2: В Неринге средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла 83 лет и 8 месяцев. Почти на 6 лет больше, чем в среднем по Литве. Пишет Вокаро Экспресс. В Спаланге показатель составляет 80 лет, в Клайпеде 79. Мэр Неринги Дариус Исайтис считает, что помогает спокойный ритм жизни, природа и движение. Мы можем много гулять на природе и заниматься спортом на свежем воздухе. Среди других причин он называет быстрый доступ к семейному врачу и возможность убирать качественное питание. Поэтому в Неринге люди живут дольше.
1: На доме 97 на аллее Лайс в Каунасе открыли памятную доску известному фотографу межвоенного Каунаса Шиману Байеру, который жил там в 1932 по 1940 год. Он снимал жителей города, военных, общественных деятелей и даже президента Антанаса Сметону. «Мы много делаем для памяти спасателей евреев, но слишком мало для памяти художников. Хотим исправить этот пробел», — сказал председатель еврейской общины Каунаса Герцес Жакас. В 92 году Байер и его жена стали жертвами Холокоста.
2: 17 по 27 августа в 10 районах Каунаса пройдет фестиваль «Культура и Киамус». Более 20 бесплатных концертов, спектаклей, кинопоказов и творческих занятий прямо во дворах жилых домов. Откроет программу 17 августа в 19 часов на проспекте Европас в Алексотесе певица Рута Мур. «Надеюсь увидеть зрителей уже не только на балконах, но и поближе», — сказала исполнительница.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Сегодня во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Западный и юго-западный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Днем температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето. Лето.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио R.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Президент Гитанас Науседа предлагает выдавать иностранцам разрешение на работу на 2 года, после чего они должны будут покинуть Литву минимум на полгода. Значит, сейчас мы видим, со сколькими нарушениями их возят, а тогда будет еще хуже, считает глава Альянса профсоюза Литвы Аудриус Цузанаускас. Ну, профсоюз выступил против. Если Сейм окончательно одобрит поправки, они вступят в силу в следующем году.
1: Между тем, около 100 тягачей и полуприцепов остаются в Беларуси. Перевозчикам невыгодно их забирать, поскольку плата за стоянку иногда превышает стоимость самой машины. В основном остались полуприцепы, но есть и тягачи, рассказал глава Ассоциации перевозчиков «Линовая» Ирландос Микенос. По его словам, после кризиса грузопоток через Беларусь сократился почти до минимума, а часть перевозчиков переориентировались на западные рынки.
2: В Литве готовят новый порядок конфискации имущества, происхождение которого человек не может объяснить законными доходами и которое связано с преступной деятельностью. Порог для начала такого расследования планируют снизить с более чем 100 тысяч евро. А правоохранителям будут проще действовать, если имущество переписывали на другого человека или вывели в другую страну ЕС. Изменения позволят применять этот механизм шире, а процесс станет быстрее и экономичнее, заявил один из авторов проекта, судья Каунасского окружного суда Мариус Шальчус.
1: Завод «Хаманит Летово» в Погиряе в Вильнюсском районе, где делают плиты из древесины, с начала следующего года остановит свое производство на 12-21 месяц. Более 200 человек потеряют работу. Производство останавливаем не из-за убытков, а из-за нехватки заказов, заявила глава компании Инга Урбавиновичутя. Местные жители, которые давно жалуются на шум и запахи от завода, говорят, что теперь смогут вздохнуть свободней.
2: О Вильнюсе. Ради строительства нового пешеходного и велосипедного, выговорил, моста через Нерис могут вырубить часть деревьев в парке Вингис. Экологи выступили против и обратились в Генпрокуратуру. По их данным, на этой территории растут сосны возрастом до 225 лет. Сколько именно деревьев могут убрать, пока неизвестно.
1: О погоде. Сегодня во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Днем температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

диктофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixx & Life.
1: Радио Р.
2: Ай, держи счастье, словно талый снег.

0: Москва.
1: Год по нотам.
2: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 12 часов в Литве, а в эфире Радио Р сейчас. Маркиз Нововильный, канцлер Радио Р, президент программы «Соль и перец», Гинтера Сантана с бури, рожденной в Баварии, Зукас и я, Евелина Никанорова, расскажем все самое актуальное.
2: Премьер Миндаугас Синкявичус скептически оценил планы группы депутатов встретиться в Брюсселе с представителями Китая для обсуждения нормализации отношений. Внешняя политика государства должна быть последовательной и иметь четкие направления. Такие импровизации, даже если они продиктованы добрыми намерениями, не всегда помогают, заявил премьер.
1: Между тем, министр обороны Роберт Скауна заявил, что подземные тоннели на границе с Белоруссией могут использоваться не только для контрабанды, но и для нелегальной миграции и других действий, угрожающих безопасности страны. Это вызывает дополнительные вопросы и риски, сказал министр. В этом году пограничники зафиксировали уже 12 попыток попасть в Литву через подземные тоннели, поэтому сотрудничество военных и МВД планируют усилить.
2: Министерство иностранных дел создало комиссию после сообщения о возможных проблемах в посольстве Литвы в США. Ранее часть сотрудников пожаловалась на неуважительное поведение посла Гедриуса Варволиса, повышение голоса и слишком долгие рабочие часы. В МИД заявили, что комиссия должна объективно и беспристрастно оценить ситуацию, а в конце августа этот вопрос также рассмотрит парламентский комитет по иностранным делам.
1: С сентября в Литве начнет работать платформа smartlt.lt для иностранцев, которые хотят изучать литовский язык и лучше адаптироваться в стране. Там можно будет найти бесплатные курсы и записаться на них, также проверить уровень языка, подготовиться к экзаменам, а также узнать больше об истории и культуре Литвы. Наша цель за 3 года привлечь около 6000 человек, заявил министр культуры Лукас Альсис.
2: Ну а в детских садах Вильнюса сейчас свободно более 800 мест. 800 мест. А при этом прием детей еще продолжается. В общей очереди остаются 887 детей, родители которых выбирают подходящее учреждение. Верю, что к 1 сентября сможем сказать, что проблема очередей в детских садах Вильнюса почти решена, заявила вице-мэр Дональда Мижелидя. Семьи, которым не достанется места в выбранном муниципальном саду, смогут получать компенсацию в 120 евро в месяц за частный детский сад.
1: О погоде. Сегодня во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза, западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 23 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето. Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

0: Радио Р.
1: В Литве 13 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Утром в понедельник на железнодорожном участке возле Полимоноса произошла неисправность контактной сети, из-за которой движение поездов между Полимоносом и Каунасом временно останавливали. Сейчас движение восстановлено по одному пути, на втором продолжаются ремонтные работы. По данным ЛТГ, неисправность затронула 13 пассажирских поездов на маршрутах Вильнюс-Каунас-Вильнюс, Каунас-Щауляй-Каунас и Вильнюс-Моцково. Пока движение осуществляется по одному пути, возможно задержка до 15 минут.
0: Голоса регионов.
1: Работы в тоннеле в Таранде в Вильнюсе выполнены примерно на 90%, но движение по нему пока не откроют. Во время строительства выяснилось, что здесь нужно дополнительно сделать систему отвода дождевой воды. Пока она не будет полностью оборудована и проверена, открыть тоннель для движения мы не можем, пояснили в компании Via Lietuva. 17 августа, то есть сегодняшнего дня, на трассе А2 возле тоннеля машины вернутся на обычные полосы, но ограничение скорости в 50 км в час пока сохранится. В Паланге утонул 17-летний подросток, приехавший на отдых с семьей из Польши. Как рассказал мэр Паланги Шарунас Вайткус, вечером семья с тремя детьми купалась возле пирса, когда детей подхватило сильное течение. 17-летнего парня море затянуло буквально за несколько мгновений. Только что он был на поверхности и почти сразу исчез из виду, рассказал мэр. Отец успел спасти маленькую дочь. Еще одного, примерно 13-летнего мальчика, вытащили спасатели. С 17 по 19 августа на участке улицы Вокес в Лентварисе запретят движение транспорта из-за укладки асфальта. Объезд организуют по улице Прамунес. Дорогу откроют 19 августа в 18 часов. С 20 августа движение будет разрешено, но дорожные работы продолжатся до 28 августа. В то же время Клайпедский район планирует полностью за свои средства отремонтировать улицу Дангоус, которая является одним из основных въездов в Клайпеду. На перекрестке улиц Дангоус, Лепу и Пилигриму установят светофор и добавят полосы движения, а также обустроят тротуары, освещение и ливневую канализацию. Жителям Гендуляй больше не придется ехать обратно до кольца Уреми, чтобы попасть в Клайпеду, рассказал директор администрации района Евгений Сбардаускас.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в Литве будет пасмурно и дождливо. В течение дня столбики термометров поднимутся до 16-21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: радио твоего настроения. Радио Р.
1: Понедельник – день тяжелый, а в разы тяжелее он, когда ты выходишь из отпуска. Но ничего, мы будем с вами развлекаться. Это Ангелина Гудкова, снова в эфире. Ужасно по вам соскучилась, поэтому...

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Добрейшего дня, мои самые дорогие, самые хорошие, самые прекрасные. Вы не поверите, я 2 недели ждала этого момента, чтобы все это вам сказать в эфире. Как же тяжело возвращаться, как же тяжело просыпаться на работу, зная, что нужно идти на работу, а не просто можно встать. Когда захочу, делаю, что захочу. Вообще, самая большая проблема отпуска – это то, что ты буквально забываешь, какой день, ну, я уже молчу о том, какая дата. Но надо возвращаться потихонечку в рутину. Все психологи говорят, что нужно как-то это делать постепенно, так понемножечку, задачка за задачкой. Но, знаете, реальность такова, что ты приходишь на работу и разбираешь все, что накопилось за 2 недели. Но, тем не менее, я не теряю оптимизма, мне удалось немножечко отдохнуть. Немножко об отпуске расскажу, конечно же, попозже. А пока все то, что мы так любим. Праздники и именины. Сегодня отмечается День любимого дивана. Вот так с радостью я бы сейчас полежала, конечно, на диване. Но если у вас нет любимого дивана, например, и вам хотелось давно его поменять, то, возможно, это ваш знак. Купить такой диван, который станет любимым. День секонд-хенда тоже сегодня отмечается. Поздравляю тех, кто умеет находить в секондах классные вещички задешево. У меня как-то был такой навык, но я в последнее время, кстати, давненько не ходила в секонд-хенды, хотя там классные вещички оттуда урывала. И вообще секонд-хенды — это круто, реально, потому что это все, знаете, помогает нам, как бы это сказать, переиспользовать вещи, ну и таким образом нашу экологию тоже сохранять. И день ванильного заварного крема тоже сегодня отмечается и может быть использовано как знак для того, чтобы что-нибудь сегодня с этим кремом испечь. И именин сегодня у большого количества людей, поэтому Дмитрий, Иван, Андрей, Алексей, Дарья, Михаил, Денис, Константин, Ирина, Семен, я вас всех поздравляю, если среди наших слушателей есть люди с этими именами. Ну что ж, как и всегда в этом летнем периоде, я с вами на протяжении 3 часов, знаю, что особенно обрадуется моему возвращению Женя Соленков, который с таким большим благородством и терпением меня подменял на протяжении этих 2 недель, поэтому надо будет его поблагодарить. А пока предлагаю всем улыбнуться, чтобы скулы сводило. И не думайте, что улыбаться буду только я, потому что я такая вся отдохнувшая. Нет, я с вами душой, сердцем и вот этим всем. Поэтому давайте поднимать друг другу настроение. Летний эфир продолжается.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р. Зарядись энергией на все лето.
1: Итак, дорогие мои хорошие, значит, обещанный рассказ об отпуске. Напоминаю, что я провела неделю в Греции, в которой никогда не была, поэтому пунктик с тем, чтобы открыть еще одну новую страну, у меня, слава богу, сработал. Но что подразумевает, значит, отпуск «все включено»? Все вообще думают, что если все включено, вообще ни о чем не надо париться, но реальность такова. Например, у тебя ужин с 7:30 до 10:30. Ты понимаешь, чтобы прийти, занять место, ухватить еще хорошую, вкусную, вот эту свежую еду, тебе нужно идти примерно к открытию. То есть тебе надо встать часов в 7, дойти до другого корпуса отеля. Да, в моем случае мне не повезло, у меня все было разделено на 3 корпуса и море, там еще нужно было пройти дальше. Бассейн один корпус, ресторан другой корпус, живешь вообще в третьем, ну и там еще, опять же, дойти до моря. Вот ты живешь в этом графике, окей, пошел позавтракал, потом пошел на море полежал и думаешь, ага, это как мне вот так уйти, чтобы оставить вроде вещи, чтобы мой лежак не заняли и чтобы я еще успела пообедать. Тоже, ну, такие проблемы людей, которые путешествуют в одиночку. Хотя многие просто кидали полотенце и со своими вещами уходили. Но, знаете, вообще это типичная история в таких курортных местах, когда кто-то приходит сам с позаранку, как говорится, занимает эти лежаки, там битвы некоторые происходят в некоторых местах за эти лежаки, но, слава богу, мне удалось их практически избежать. Из интересного, значит, я же не просто лежала все эти 7 дней, я в последний день перед своим вылетом взяла себе, значит, такой тур, который предложил туроператор на винодельню, на самый красивый, точнее, в самый красивый город Крита, это Ханья, и потом на единственное озеро в Греции. Вот это, конечно, было потрясающе. И винодельню тоже мне интересно было посмотреть, как это все устроено, как это все работает. Ну, и там еще дегустации, знаете ли, были. Но, конечно, не так, как в каких-нибудь фильмах, не знаю, книжках, когда ты думаешь, что будешь смотреть на виноградники, пить вино, пробовать из каких-нибудь красивых бокалов. Нет, там были пластиковые стаканы, виноградников я не увидела, но зато увидела, как это все делается. Ну, вернее, просто приборы. Еще интересную штуку узнала, что если в момент готовки вина вот у греков, у греческой пары рождается дочка, то ей должны оставить бочку вина, которую вот делается прямо в этот момент, до ее свадьбы. Да, вот такие интересности. А вообще по поводу Греции, ну я как бы мало о ней вообще знала и больше услышала от своего турагента, но интересные штуки все-таки почерпнула. Там, конечно же, жара, сухость, все эти горы, они просто как песчаные какие-то бугры выглядят огромные. И все потому, что там фактически не идут дожди. То есть дожди приходят где-то зимой, и вот зимой там льет, горы могут позеленеть, и, по сути, вот эти верхушки снежные, которые образовываются на горах, они служат единственным источником воды. Да, и вот потом там все зеленеет. А потом снова приходит весна-лето, и снова все становится таким же песчаным. Но удивительно, что вот там, когда зимой температура опускается до плюс 10, детей не ведут в школы, потому что считается, что это очень холодно, и давайте-ка мы все будем находиться дома. Но в целом впечатление только положительное, просто потому что ты находишься в новой стране, все как-то по-новому, по-красивому, по-необычному, пока едешь на автобусе, даже если это 3 часа, но ты смотришь, кайфуешь, наслаждаешься видами, и даже если ты встаешь в аэропорт в 2 часа ночи, это тоже того стоит, потому что ты понимаешь, что ты летишь в отпуск и летишь, чтобы отдохнуть. Поэтому искренне рекомендую, да не обязательно даже в ту же Грецию, хоть куда выбираться время от времени, особенно круто, если это город какой-то или страна, в которых вы никогда не были, потому что, конечно, все эти впечатления запоминаются на всю жизнь. Вот такой вот рассказ об отпуске. Стоило бы, точнее, рекомендовала бы ли я Грецию? Ну, все зависит на самом деле, потому что я была в такой маленькой деревушке, по сути, на 2,5 улицы, но, тем не менее, там было красиво, потому что были и горы, и было море, и было как бы в целом классно. Но погода хорошая, очень круто ехать в место, где ты точно знаешь, что все эти дни будет светить солнце, ты позагораешь, ты искупаешься, ну и при этом вот морешко тоже было теплое. Поэтому я бы рекомендовала слетать на Крит, ну и, конечно, другие острова Греции тоже по возможности посмотреть.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает выдавать иностранцам разрешение на работу на 2 года, после чего они должны будут покинуть Литву минимум на полгода, пишет ЛРТ. Сейчас мы видим, со сколькими нарушениями их возят, а тогда будет еще хуже, считает глава Альянса профсоюзов Литвы Аудрис Тузанаускас. Если Сейм окончательно одобрит поправки, они вступят в силу в следующем году. В конце июля в Лаздийском районе произошла стычка 4 литовских пограничников с нелегальными мигрантами. По данным источников ЛРИТОС, одного сотрудника избили и пытались утащить на территорию Беларуси. Сейчас он находится на больничном. Глава службы охраны госграницы Рустам Аслюбаева ранее утверждал, что ситуация была обычной и никто не пострадал. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Катилинас после публикации ЛРИТОС срочно встретился с генпрокурором Нидой Грунскене и предложил передать расследование и служба охраны госграницы другому ведомству. Если опубликованные обстоятельства подтвердятся, я не вижу возможности для Рустама Салюбаева дальше занимать должность главы службы, заявил министр. В горах Кыргызстана, вероятно, нашли тела 3 пропавших альпинистов, среди которых литовец Сергей Рубцов. По словам руководителя поисков Александра Смирнова, дрон обнаружил их на склоне под снегом и камнями. Все 3 были связаны одной веревкой. Выше, на высоте около 5400 метров, видны следы схода снега и камней. Однако, что именно произошло, пока неизвестно. Точно установить личности погибших смогут после того, как спасатели доберутся до места. Рута Мейлутите стала чемпионкой Европы на дистанции 50 метров брасом. В финале в Париже литовская пловчиха показала результат в 29,93 секунды и всего на 0,01 опередила итальянку Бенедетту Пилато. Для Мейлутите это уже 3-е золото чемпионата Европы на этой дистанции. Ранее она побеждала в 2014 и в 2022 году. И о погоде. Завтра в Литве будет пасмурно и дождливо. В течение дня столбики термометров поднимутся до 16-21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: на радио «Р» лето.
1: Продолжаем движение по летнему эфиру. Вместе со мной Ангелина Гудкова. И я тут, знаете, в перерывах сижу между выходами и думаю, что я, наверное, даже разучилась разговаривать. Вот не знаю, как-то слова вроде лезут, но как-то они странно лезут. В общем, ладно, давайте к тому, о чем мы позабыли. Это по понедельникам у нас с вами радар новинок. Я отслеживаю то, что выходит в пятницу релизов, что там новенького появляется, и тем, что мне понравилось, делюсь с вами в эфире. Я... позапрошлую пятницу не особо смотрела, но вот прошлую посмотрела специально, потому что готовилась к эфиру, и мое внимание привлек исполнитель Слейм с песней «Выдыхай». Я как-то о Слейме рассказывала в нашем эфире, в ротации у нас его нет, но у него есть такие точечные песни, которые действительно стреляют. Слейм, он же Вячеслав Исаков, в подростковом возрасте он увлекся рэпом, после того, как познакомился с музыкой 50 Cent, Eminem, ну и других исполнителей. Примерно в 14 лет он уже начал писать собственные тексты и первые песни. После школы он переехал и поступил в архитектурно-строительный университет. Но, видимо, все исполнители, которые только начинают, ищут какую-то, знаете, базу. Если вдруг с музыкой не получится, то он бы мог стать, в принципе, инженером-технологом. И во время учебы он не жил исключительно музыкой. Он работал, в том числе, телемаркетологом, чтобы финансово помогать семье. И еще вспоминал, что до известности также брался за разные подработки. Например, физический какой-то труд, колл-центр, ну и вот такое, просто чтобы финансы какие-то иметь, чтобы заниматься музыкой, как это обычно происходит. И собственные треки он начал публиковать в интернете еще в 2012 году, а вот 4 года спустя он выступал на разогреве у Мияги и Эндшпиль. И до большой известности его путь, ну, реально был долгим. В интервью он говорил, что около 10 лет шел к большой аудитории, ну, а сам вспоминал, что когда впервые пришел записаться к другу на домашнюю студию, тот после прослушивания вообще посоветовал ему больше никогда не заниматься музыкой, забыть обо всем этом, но в итоге произошло ровно обратное. Слейм выстрелил, он достиг того, от чего он кайфовал, начал этим заниматься и продолжает заниматься до сих пор. Поэтому с радостью представлю вам его новую песню. Она такая, знаете, по музыкальной части, она довольно необычная, потому что бит непредсказуемый.

0: это хорошо.
1: Знаете, самое сложное и одновременно прекрасное в отпуске – это то, что ты отключаешься от всей информационной повестки. Но потом, когда ты возвращаешься, а у меня, как же у журналиста, у которого есть страх выпасть из повестки, начинается вот эта беготня с тем, чтобы как-то наверстать упущенное. Конечно, все, что было за две недели, я не просматривала, но нашла одну новость, которая меня очень впечатлила, я захотела ее поделиться. Не знаю, звучала ли она в эфире, поэтому, если вдруг повторюсь, ничего, не переживайте, но реально классная новость. В общем, польский пловец впервые в истории переплыл Балтийское море, внимание, без остановки. Значит, Бартоломей Кубковский преодолел около 160 километров от Швеции до Польши. Он, значит, 55 часов подряд плыл без остановки. То есть это, ну, больше, чем двое суток. Не спал, ни разу не коснулся лодки сопровождения. Вопрос, конечно, как он ел. А ел он через специальную трубку прямо во время заплыва. В итоге это была не его первая попытка, ну, как может показаться, что он такой, ой, проснулся утром, подумал, переплыву-ка я Балтийское море. На самом деле это пятая его попытка. В прошлом году ему не хватило всего 11 километров до финиша, но он это время использовал с пользой, подготовился и теперь все-таки вошел в историю, став первым человеком, которому удалось совершить такой заплыв. Я искренне всегда поражаюсь людям, которые совершают подобные вещи. Ну, знаете, просто утром просыпаешься и реально подумываешь, почему бы тебе не переплыть Балтийское море или там еще что-нибудь. И все эти вот рекорды, которые внезапно появляются, они очень впечатляют, потому что я, честно говоря, ну, не представляю, наверное, какую-то деятельность или какую-то цель, ради которой я бы работала очень долгое время, просто чтобы это сделать, чтобы выделиться, ну и, может быть, даже попасть в Книгу рекордов Гиннесса. А, возможно, он и не хотел особо там выделяться, как-то просто хотел сделать это для себя, проверить себя на выдержку. Значит, это заслуживает еще большего вдохновения и гордости за него явно. Слава богу, что с ним все в порядке. Ну и надеюсь, что он спит спокойно, зная, что установил абсолютный буквальный рекорд и стал первым таким человеком в истории. Словом, это еще раз показывает, что, наверное, нету каких-то глупых или неизбыточных мечт, просто нужно чуть больше времени потратить на подготовку, ну и если с первой попытки не получилось, не обязательно получится и со второй, может получиться с пятой. Главное, не сдаваться.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Теперь на Радио Р все летнее.

0: Радио Р.
1: 15 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министр социальной защиты и труда Инга Ругиненя заявила, что планируется ужесточить проверку специальных QR-кодов у священников, работающих с детьми. С ноября 2024 года такой код обязаны иметь все работающие с детьми лица. Он подтверждает отсутствие судимости за тяжкие и сексуальные преступления. Решение усилить контроль последовало после того, как в августе двум священникам были предъявлены обвинения, связанные с сексуальными преступлениями против несовершеннолетних. По словам министра, проверять наличие кодов обязано руководство церкви. С сентября в Литве начнет работать платформа start.lt.lt для иностранцев, которые хотят изучать литовский язык и лучше адаптироваться в стране. Там можно будет найти бесплатные курсы и записаться на них, проверить уровень языка, подготовиться к экзаменам, а также узнать больше об истории и культуре Литвы. «Наша цель – за 3 года привлечь около 6300 человек», заявил министр культуры Лукас Альсис. Перед новым учебным годом министр образования Раминта Поповеня заявила, что особое внимание уделят эмоциональному здоровью детей и инклюзивному обучению. «Большое внимание уделим укреплению эмоционального здоровья», сказала министр. По ее словам, школам по-прежнему не хватает психологов и других специалистов, а ситуация с учебниками уже заметно улучшилась. Зарплаты учителей продолжают повышать, а число обязательных социальных и гражданских часов сократят. Часть из них ученики смогут выполнить летом или перенести на следующий год. С 1 мая 2027 года все сообщения и акты о несчастных случаях на работе, а также по пути на работу или с нее, необходимо будет подавать в Государственную инспекцию труда только в электронном виде через систему МАНО-ВДИ. Одновременно изменятся правила расследования таких происшествий. Срок расследования увеличат с 10 до 15 рабочих дней. По данным Министерства социальной защиты и труда, ежегодно инспекция получает около 8 тысяч актов о несчастных случаях. В министерстве рассчитывают, что переход на электронный формат сократит бюрократию и ускорит обработку документов. И о погоде. Завтра в Литве будет пасмурно и дождливо. В течение дня столбики термометров поднимутся до 16-21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

что у тебя в инстаграме, хочется знать даже твоей маме. Но не все так просто, общий доступ закрыт. Ты любишь быть плохой девочкой по полной программе. И что у тебя в инстаграме, лучше не видеть маме. Мы считаем.

0: Реклама.
1: Pigiai. 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Радио РФ.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: На интересное исследование рейтинг я тут наткнулась давеча, знаете, про сложность дорожного движения. Наша столица, дорогая Вильнюс, занял 12 место среди крупных европейских городов по сложности дорожного движения. И первое место среди столиц стран Балтии. Значит, водители, которые ежедневно проезжают где-то по 10 километров в каждую сторону, едут на работу или детей отвозят, за год могут потерять в часы пик около 121 часа. Это почти 5 суток. Вот прикиньте, вы в течение года 5 суток стоите в пробках. И Вильнюс по этому показателю опережает даже Варшаву, Мюнхен и Амстердам. В компании «Юду», которая у нас занимается общественным транспортом, ну и движением, в принципе, по городу, ситуацию исключительно не считают. Говорят, что пробки — это все из-за роста города, но эксперты говорят, что нужно дальше развивать инфраструктуру дорожную, ну и какие-то альтернативные маршруты искать, не знаю, объездные дороги, виадуки дополнительные и все, что с этим связано. Знаете, я не так часто выбираюсь в центр, но вот тут пару дней назад выбралась, и я обалдела от того, как все ремонтируется. Это же просто какой-то кошмар. Бесконечно закрытые участки. Мосты у нас строят. Ну, вот реально, центр города Вильнюса похож на какую-то огромную стройку. И это так досадно, потому что все эти люди, которые стоят в пробках, причем стоят в пробках вот в абсолютно рандомное время. Окей, утренние пробки, понятно. Вечерние пробки тоже. Ну, дневные тоже можно понять. Там многие едут за обедом. Но какие-то вот в часы, в которых не должно быть пробок, они все равно существуют. И ты каждый раз задаешься вопросом, когда люди работают. Причем не только я, вот

0: знает.
1: Реклама.
2: Большие вильнюсские анжики. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Хадвей. Доктор Албан. Дженнифер Эйс оф Бэй.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио

0: Радио Р. Проверено временем.
1: Ну что ж, мои дорогие и хорошие, я, Ангелина Гудкова, на этой ноте завершаю свою часть летнего эфира, которого пришлось ждать довольно долго из-за моего отпуска, и с радостью передаю микрофон в руки Жени Соленкову, который вот-вот ворвет в студию, чтобы продолжить дарить вам настроение и всячески вас радовать, ну и, конечно же, сопровождать по дороге домой. А я бы с радостью сейчас поехала и прям сходу с двери, с порога легла бы в кровать, но, к сожалению, нет, потому что еще куча работы предстоит. Я думаю, что буквально эту всю неделю я буду просто бесконечно разбираться с тем, что навалилось, с тем, что не было доделано или было доделано, но не до конца. Короче, вот это, ну, все понимаете. Вот когда возвращаешься после отпуска, обязательно что-нибудь сваливается. А еще потом тревога тебе добивает, и ты думаешь, ага, я вот это сделал, вот это не сделал, и просыпаешься в 5 утра, ложась где-нибудь в 12. Вот это, конечно, я никому не пожелаю. В любом случае, у меня настрой позитивный, надеюсь, что у вас тоже. Мы с вами услышимся завтра, а пока желаю вам прекрасного продолжения вечера.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Депутат Сейма Арвидас Анушаускас предложил ограничить транзит граждан России через территорию Литвы 6 часами, а для контроля использовать автоматические системы распознавания автомобильных номеров. Исключения предусмотрят для поломок, ДТП, очередей на границе и экстремальных погодных условий. По данным пограничников, число нарушений правил упрощенного транзита выросло более чем в 4 раза. В случае одобрения Сеймом поправки вступят в силу с 1 января 2027 года.
0: Голоса регионов.
1: С 1 сентября льгота на проезд в общественном транспорте Вильнюса для военных беженцев из Украины будет действовать только при наличии карты украинца. Во время проверки пассажиру необходимо будет предъявить карту и документ, удостоверяющий личность. До 31 августа действует переходный период. Получить именную карту можно в центрах обслуживания клиентов ЮДУ. Как сообщает Делфи, Ширвинское самоуправление выдало Живиле Йонасу Пинкусом разрешение на строительство жилого дома на участке сельскохозяйственного назначения. Инспекция по территориальному планированию и строительству подтвердила, что проект дома и гаража не соответствовал указанным на тот момент назначению и способу использования земли. Однако, во время проверки назначение участка изменили и обновили данные реестра недвижимости, после чего выявленное несоответствие было устранено и разрешение признали законным. Ранее инспекция также останавливала строительство гаража в этой усадьбе и предписывала снести часть незаконно оборудованной террасы. В Аникче планирует привести в порядок почти 15 гектаров заброшенного кварцевого карьера. Территорию разделят на две части. На одной создадут парк с зелеными зонами и водоемом, другую отведут под бизнес. Отдых, спорт, туризм и небольшие экологически чистые предприятия. Говорим о такой мягкой коммерции, которая понравится людям, рассказала представитель самоуправления Дайва Гасюнене. На создание парка предусмотрено более 2 миллионов евро. Работы планируют завершить до конца 2029 года. В Вильнюсе ради строительства нового пешеходного и велосипедного моста через Нерис могут вырубить часть деревьев в парке Вингис. Экологи выступили против и обратились в Генпрокуратуру. По их данным, на этой территории растут сосны возрастом 225 лет. Сколько именно деревьев могут убрать, пока неизвестно.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Ближайшей ночью 8-12 градусов тепла. На побережье будет 14-17. Это ночью. Завтра днем воздух прогреется от 16 до 21 градуса.
0: Вы слушаете Радио Лето.

0: центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Р. Оставайся на позитиве.
2: Йоу, хеллоу, родненькие! Это «Хороший день», это Жень Соленков, и я безумно счастлив, что до этого вы несколько часов провели в компании моей коллеги Ангелины Гудковой. Она наконец-то вернулась из отпуска, и оттого у меня настроение сразу пободрее. Все мы любим чуть поменьше работать. А это понедельник, первый рабочий день недели уже точно подходит к своему завершению. И как же это радостно и великолепно. Это у вас, а у меня тут ближайших пару часов вместе с вами. Так что кайфуем, наслаждаемся музыкой, прекрасным настроением. Слышите, как хриплю? Ой, так, вот у меня был план, пока не было Ангелины в эфире, продержаться 2 недели, чтобы быть с вами, чтобы не засопливить, не заболеть, выдержать все мероприятия, которых было очень много, все это провести, отвести. Вчера вот я побывал на великолепном мальчишнике, где взрослые мальчики, которым 40 плюс-минус, весело проводили время, да-да-да, значит, посетили баню волшебную, где стучали в бубен, ну, не в голову, в смысле нам, а в такой этот шаманский какой-то гигантский барабан, парили там нас, и вот так вот, значит, проводятся мальчишники. Да, действительно, мальчуковая компания, венички, все как надо. Так, а сегодня я в соплях, в насморке, но я постараюсь не шморгать носом, как говорится, и быть бодрячком, чего и вам желаю. No fighting.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

0: Радио Р. А что? Мне нравится.
1: Несмотря на то, что во второй половине августа погода обещает быть не такой жаркой, чтобы это можно было называть продолжением лета, это скорее какая-то предтеча осени, я вот тут, знаете, провел эксперимент ввиду того, что интересовался, искал, как-то так получилось, что в ближайшие выходные я свободен, в субботу даже. Вот в субботу, в воскресенье, думаю, надо куда-то выехать с семейством, подальше на озеро, в лес, сбежать от всего, и, учитывая погоду, как-то лень ставить палатки, дождь будет капать. Ну, такое, какой-нибудь домик поискать. Я в шоке. Вообще, на самом деле, в шоке от того, какое количество усадеб, различных домиков, домов для отдыха на озерах. Пересмотрел весь вот этот сайт preazure.lt. Там столько-столько всего, и все занято. Все! А если какие-то места такие, ну, прям хорошо, чтобы вот прямо на берегу озера, чтобы и порыбачить можно было, занято и в будни, и до конца августа. Пришлось решить, что да, видимо, отдохну у озера я в сентябре, когда уже погоды совершенно осенние будут. Вам же, дорогие мои, желаю успевать отдыхать всегда. Кто-то же из вас забронировал же себе что-то на ближайшие выходные. И, возможно, не только где-то за границей, но кто-то из вас занял мое какое-то рыбное место. Я вам все равно желаю удачи, несмотря на то, что мне не удалось застолбить себе территорию для отдыха. Придется ехать просто с палатками в лес и немного промокнуть. Но это не пугает. 17 августа, друзья, понедельник. О, потрясающе! Сегодня день любимого дивана. А это значит, что точно времечко сегодня можно провести вечером, отлеживаясь на диване, так сказать, отмечая важный международный день. Любимого, обожаемого дивана. Можете ничего не делать сегодня и четко знать, что вы не просто ленитесь, а празднуете важнейший день, возможно, в году.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Министр социальной защиты и труда Инга Ругиненя заявила, что планируется ужесточить проверку специальных QR-кодов у священников, работающих с детьми. С ноября 2024 года такой код обязаны иметь все работающие с детьми лица. Он подтверждает отсутствие судимости за тяжкие сексуальные преступления. Решение усилить контроль последовало после того, как в августе двум священникам были предъявлены обвинения, связанные с сексуальными преступлениями против несовершеннолетних. По словам министра, проверять наличие кодов обязано руководство церкви. В Литве предлагают штрафовать руководителей автовокзалов, если у станции нет сайта или там не публикуют актуальные расписания и другую обязательную информацию. Штраф составит от 70 до 140 евро, но сначала поправки должны одобрить правительство и Сейм. Перевозчики предупреждают, что новые требования потребуют дополнительных расходов. В итоге это может привести и к росту стоимости поездок для пассажиров. В Литве готовят новый порядок конфискации имущества, происхождение которого человек не может объяснить законными доходами и которое связано с преступной деятельностью. Порог для начала такого расследования планируют снизить с более чем 100 тысяч евро, а правоохранителям будет проще действовать, если имущество переписали на другого человека или вывели в другую страну Евросоюза. Изменения позволят применять этот механизм шире, а процесс станет быстрее и экономичнее, заявил один из авторов проекта, судья Каунасского окружного суда Мариус Шальч. В сентябре в Литве начнет работать платформа smartlt.lt. Это для иностранцев, которые хотят изучать литовский язык и лучше адаптироваться в стране. Там можно будет найти бесплатные курсы и записаться на них, проверить уровень языка, подготовиться к экзаменам, а также узнать больше об истории и культуре Литвы. Наша цель – за 3 года привлечь более 6 тысяч человек, заявил министр культуры Лукас Альсис. Профессиональное училище пригласили 18 тысяч поступающих получить профессию. Еще чуть более 1500 гимназистов смогут изучать отдельные профессиональные модули. Больше всего новых учащихся, свыше 4000, выбрали инженерные специальности. Среди наиболее популярных программ также обучение на автомеханика, электрика, отделочника, повара, сварщика, бухгалтера, парикмахера и парамедика. Приглашенные должны заключить договоры об обучении до 15 часов 19 августа. Всего в этом году в учреждениях профобразования предусмотрено более 20,5 тысяч финансируемых государством мест. И о погоде. Ближайшей ночью все небо затянет облаками, температура будет 8-12 градусов тепла. Завтра днем воздух прогреется от 16 до 21 градуса тепла.
0: Вы слушаете Радио Лето.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: На радио «Р» летняя пора. Время ярких впечатлений.
1: Вот расскажу вам, друзья, какая замечательная инициатива в Каунасе происходит. Там с сегодняшнего дня, с 7 вечера, если не ошибаюсь, начинается культура во дворах. Наверное, так правильно перевести эту замечательную инициативу, которая призвана к тому, чтобы объединить соседей и перезнакомить это в первую очередь. Во дворах, различных дворах многоквартирных домов, спальных районов в центре города будут проходить мероприятия от концертов до мастер-классов различных. И мне кажется, что это прекрасная возможность как минимум познакомиться с соседями и заодно еще позитивно и используя провести время свое вечернее. Вот давайте будем откровенны. Если вы живете в многоквартирном доме, в подъезде знаете ли вы всех своих соседей, если вам что-то в районе 30 лет? Вот так вот. Я уверен, что поколение постарше, да, соседей помнит, знает, кто когда откуда выехал, кто с кем живет, кто кому в гости ходит, у кого сколько денег. Детей. Вот так, во всяком случае, было в моем подъезде в детстве. И бабушка жила тоже одна в многоквартирном доме, тоже знала про всех соседей в подъезде и вообще во всем доме и на соседней улице. Сейчас же мы все с вами погружены в социальные сети, в свои смартфоны, постоянно чем-то заняты, много работаем и своих соседей по именам, ну, не знаем. Чаще всего так происходит. Я вот который год живу в подъезде, визуально, конечно, уже знаю почти всех соседей. Постоянно здороваешься там на лестничной клетке, в лифте, когда едешь. Но чтобы по именам, это уж извините. И это, наверное, не потому, что я там какой-то супер некоммуникабельный человек. Кстати, даже наоборот. Но просто нет причин и поводов. Возможно, мы просто перестали ходить за солью друг к другу, либо за каким-нибудь маслом, или если гречка закончилась, потому что у всех под боком магазин, и в целом достаточно средств, чтобы пойти накупить себе соли. И как-то, ну что я пойду соль просить? А раньше это был великолепный повод для знакомства, возможно, чего-то большего. Не-не-не, я сейчас не призываю настолько крепко дружить со своими соседями, настолько тесно. Но да, те, кто живут в своих домах, на участках, как правило, лучше знакомы со своими соседями. Во всяком случае, видят их через забор и порой в солнечные дни прямо в плавочках. А то, знаете, когда я человека в трусах увидел, уже как-то и ближе себя к нему чувствуешь. Вот, так что в Каунасе прекрасная инициатива. Я думаю, что и в Вильнюсе стоит таким заниматься тоже на постоянной основе и во всех остальных городах. Вам желаю встречать приятнейших соседей, знакомиться с ними. Мало ли, будет у вас хорошая соседская крепкая дружба.

0: Радио М. За нас говорит музыка.
1: Дамы и господа, мы, леди, джентльмены, женщины и мужчинщины, автолюбители, автовладельцы, все те, кто сейчас на волнах Радио Р. Хороший день подходит к своему логическому завершению, но напоминаю, что это только радиопередача. А вы же, мои дорогие, продолжайте свой хороший понедельник. Искренне хочется верить, что ваш понедельник был действительно хорошим и добрым днем, несмотря на то, что это начало недели. Как я сегодня с утра все проспал, как я дочку в сад вел, какое это было просто стыдобище. Вот я прямо сейчас под завершение эфира готов с вами этим поделиться. Ну, так получилось, что вот сегодня это была абсолютно моя задача — поднять малышку, приодеть ее, покормить и отправить в садик. И я бодро сказал супруге вечером, говорю: я тебе покажу мастер-класс. Вот мы придем вовремя, за полчаса, на полчаса раньше, чем вы с ней приходите. И все будет хорошо. Ой, в общем, не успел я проснуться, сразу написал в садик, что мы опоздаем, потому что мы уже опоздали, когда я проснулся. Вот такое у меня непростое утро было. Потом давай, значит, собираться. Малышку пока разбудил. А еще что делаешь так, чтобы она не хныкала? Эти слезы никому с утра не нужны. Садится она завтракать. Сначала поела нормальную еду. Потом говорит: а можно мне вот эту печеньку с шоколадом еще съесть? Я говорю: можно. Пока я на две минуты отвернулся, носки свои найти, поворачиваюсь, прихожу. Она спит с этим печеньем шоколадным в руке и на эту же руку лбом оперлась. Я смотрю на нее, она вся в шоколаде. Давай умываться по второму кругу. Потом говорит: так, давай, ты девочка самостоятельная, вперед, одеваешься сама, только одеваешься, говорю, аккуратно, мы в сад идем. Выходит, говорит: папа, ну как? Я смотрю, боже, чудо, замечательно, принцесса моя, обалдеть, какая красота, снимай все это быстро, мы что-то приоденем нормальное, человеческое, мы же в сад идем, а не по дому ходить в этом, черт знает, что там на себя нацепило, но главное, что ей нравится, ну что я могу поделать, надо же, чтобы про меня не сильно плохо тоже подумали, когда в сад приведу. Я вообще, ну, не против, чтобы она ходила как попало. Она же сказала: надень штаны. Она юбку какую-то наперла, причем такую, что... Где она ее вообще взяла? Не понимаю, носки надела, чуть ли не зимние, по колено, говорю, тоненькие носочки. Где что? Ай, в общем. Короче, пока до сада приехал, я тоже приоделся, вот просто на себя нацепил все, что было. Стою, смотрю, вокруг ничего нету. Майку какую-то прям из стирки достал, из этой корзины с бельем, которое стирает. Нацепил на себя. Уже когда в сад входили, я смотрю на какие-то пятна, что-то там капнуло на нее. Вид просто взъерошенный. Такой папа, похожий на бомжа. Дочка, ну, благо, приоделась нормально. Прическа вообще никакущий. Хвост завязала бы, как, говорю, будем умолять воспитателей, чтобы она тебе косички там заплела, воспитательница. Ой, это со стороны просто комедия, вот все эти сборы. И, как говорила моя бабушка все время, самое, не гневи Бога, много не придумывай. Вот я вот себе придумал, что у меня будет идеальное утро, все вообще пошло не так. Потом я себе придумал еще, кроме того, как у меня идеально пройдет эта рабочая неделя, сколько я всего успею сделать, а я, пожалуйста, весь в соплях и чувствую себя простуженным. Надеюсь, что обойдется. Ой, вот, наговорил вам всего такого. На всякий случай, если у вас было тяжелое утро, поверьте, не у вас одних. Так, дамы и господа, на сегодня буду с вами прощаться. Женя Соленков был с вами в эфире, а вы были с нами на волнах Радио Р. Обнял, приподнял. Пока.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью небо начнет затягиваться облаками. Днем также завтра будет облачно, ожидаются дожди, причем в восточной части страны они могут быть очень сильными. Температура ближайшей ночью 8-12, завтра днем 16-21 градус тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: Береги себя.
2: Нам всем важно, что думают окружающие. Одобрение помогает чувствовать себя частью общества. Но проблема начинается, когда чужое мнение становится важнее собственного. Человек начинает выбирать одежду, работу, отношения и даже круг общения, ориентируясь не на свои желания, а на возможную реакцию других. Постоянная потребность в одобрении может быть связана с низкой самооценкой, тревожностью, страхом отвержения или неуверенностью в себе. Как вернуть себе больше свободы? Начните с небольшого вопроса. А чего хочу именно я? Попробуйте принимать маленькие решения, не спрашивая одобрения окружающих. Учитесь спокойно относиться к несогласию. Если кто-то не поддерживает ваш выбор, это еще не означает, что выбор неправильный. Не пытайтесь нравиться всем. Это невозможно. У разных людей разные ценности, вкусы и представления о жизни. Если же страх осуждения настолько силен, что мешает принимать решения, строить отношения или заниматься тем, что вам действительно хочется, стоит поговорить со специалистом. Прислушиваться к другим полезно, но окончательное решение о том, как проживать вашу жизнь, должно оставаться за вами.
1: Береги себя. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: Теперь на радио Р. Все летнее.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: Ближайшей ночью небо начнет затягиваться облаками. Днем также завтра будет облачно, ожидаются дожди, причем в восточной части страны они могут быть очень сильными. Температура ближайшей ночью 8-12, завтра днем 16-21 градус тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Радио «Р».

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Летнее радио.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Если это не любовь,

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

Андрей, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.